Твой голос. Твое будущее. Твой выбор. 28 июня в Граце состоятся выборы в Migrantinnen Beirat. Ты живешь в Граце и не имеешь гражданства ЕС? Тогда проголосуй за голос мигрантов в городской политике. Нет времени в день выборов? Ты можешь проголосовать досрочно с 16 по 23 июня. Больше информации на graz.at/migrantinnenbeirat. Выскажи свое мнение. Проголосуй. Создай свое будущее.

Твой голос. Твое будущее. Твой выбор. 28 июня в Граце состоятся выборы в Migrantinnen Beirat. Ты живешь в Граце и не имеешь гражданства ЕС? Тогда проголосуй за голос мигрантов в городской политике. Нет времени в день выборов? Ты можешь проголосовать досрочно с 16 по 23 июня. Больше информации на graz.at/migrantinnenbeirat. Выскажи свое мнение. Проголосуй. Создай свое будущее.